аккордеонах я шара работа вас и говорит. Она сама их захвала дня, сеньора. Vamos fazer chorar a gaitinha, né, não, vai ser